0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

часа утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва, Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023. И узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленьи жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Дача. Радиоканал 105.6 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Тульской области. Хочу передать привет своей внучке, любимой внучке Каролине, 11-летней девочке. И, пожалуйста, радио «Дача», поставьте для нее песню «Максим». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

мчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио Дача 92.4 FM.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дачник». Я Кардаков Василий. Передаю привет Пермскому краю города Кизово, поселок Рудичный, детскому дому-интернату и городу Кунгуру, техникуму-интернату. Хочу всем пожелать крепкого здоровья, хочу поздравить детей, Маликова. Спасибо, радио «Дачник».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! НАСА запустила в космос телескоп стоимостью 4 миллиарда долларов. Аппарат с названием «Роман» предназначен для изучения темной материи планет за пределами Солнечной системы. По оценке космического агентства, спутник позволит обнаружить около 2500 новых планет. Озон превратит пункты выдачи в склады. С 10 сентября более 80 тысяч отделений маркетплейса будут работать как небольшие логистические центры. На первом этапе проекта товары после покупки доставят в нужный город. В Калужской области перестает действовать порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням. Ситуацию с поставками топлива на автозаправочные станции удалось стабилизировать. Таким образом, введенные ранее ограничения отменяются. Заливать бензин можно как в бак автомобиля, так и в канистру. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 18 тепла, завтра дождь и до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

0: Судьба или не судьба, знаете ли, фатализм порой ни к чему хорошему не приводит. Нужно надеяться только на себя, в свои силы и верить в то, что мы сами творим то, что нам уготовано. Меня зовут Андрей Фролов. Вот с таких философских начинаю сегодняшний вторник. В первую очередь, потому что это день знаний, и именно такому нужно учить будущее поколение. Всем желаю доброго утра, достижения новых успехов и, конечно же, всех с началом учебного года. Ну а мы продолжим радовать вас лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Через несколько минут ворвутся ваши динамики Михаил Шафутинский, Валерия, а также Нина Шацкая и Брэндон Стоу с летней новинкой «Стамбул».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 1 сентября, вторник. Близнецам, девам и водолеям особенно хорошо пойдут переговоры, освоение новой информации и задачи, где нужно быстро соображать. Если давно собирались записаться на курс или разобраться в незнакомой теме, самое время сделать первый шаг. Овнам, весам и стрельцам стоит внимательно выбирать слова. Вы можете убедить собеседника практически в чем угодно, но слишком категоричная формулировка позже обернется против вас. Тельцы, раки и козероги могут обнаружить лишние расходы в семейном или рабочем бюджете. Проверьте автоматические списания и регулярные платежи. Возможно, вы продолжаете платить за то, чем давно не пользуетесь. Львам, скорпионам и рыбам день может принести интересную информацию из неожиданного источника. Не отмахивайтесь от совета человека, которого раньше не воспринимали всерьез.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: И полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Птицы разбиваются о скалы лжи, пожалуйста, не лги. Несмотря на то, что у лжи творческая природа, людям она почему-то не нравится. Хотя помните, сегодня, 1 сентября, ваш ребенок в определенном возрасте к школе, как минимум, уже должен научиться врать. Это признак здорового развития. Да, правду говорить легко. Тем более, если она такая, как у нас здесь, в эфире Радио Дач. Только лучшие золотые хиты и самые свежие новинки от ваших любимых отечественных исполнителей. Продолжу радовать ими уже буквально через короткую паузу. Очень скоро услышим Стаса Михайлова, Юрия Антонова, а также подоспеет Хабиб с песней «Моя малышка». Оставайтесь.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне, доля.
3: Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Именно из-за листопадов осень – любимое время года Александра Сергеевича Пушкина и самое ненавистное для работников коммунальных служб. Но, согласитесь, все равно красивое явление. Желаю вам искать позитив и плюсы во всем, несмотря на то, что это утро очередного рабочего дня. Всем доброго утра желаю и, конечно же, будем стараться украсть этот вторник только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Продолжим очень скоро с Наташей Королевой. Оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге.
4: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
12: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
1: Что?
0: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Алло,
1: привет!
0: Я такое узнала.
1: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса, я из города Челябинска. Хотела бы заказать песню «Не отдам» для Максима, моего любимого, из города Челябинска. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне обсудил двусторонние отношения и международную повестку с иностранными лидерами на полях саммита ШОС. Как пишет РИА Новости, на встрече с председателем Китая президент России выразил готовность Москвы работать над переводом практики безвизового режима на постоянную основу. В беседе с премьером Индии глава нашего государства указал на положительные тенденции в торговле и туризме. А с узбекистанским коллегой Владимир Путин обсудил расширение двусторонних отношений и стратегического партнерства. В свою очередь президент Казахстана назвал Россию основным инвестиционным и торговым партнером, выразив поддержку экономической интеграции. Подготовка к началу нового учебного года завершилась штатно по всей России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что к 1 сентября в регионах открыли 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. Образовательные учреждения появились в частности в Краснодарском крае, Нижегородской и Тамбовской областях, Дагестане и Хакасии. Добавлю, сегодня в школы отправляются 17,5 миллионов детей. Впервые в этом наступившем учебном году за парты сядут 1,5 миллиона ребят. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным символом рубля. Сам знак размещен со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы R находится на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью. Ранее регулятор сообщил, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этого дня в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Это буквально молитва каждого ученика. Дай 5 мне, Боже, хотя бы 1 сентября. Ну и, конечно, призыв ко всем учителям. Будьте милосердны хотя бы в этот первый учебный день. Ребятам еще нужно разогнаться. Ну а мы, конечно, продолжим разгонять этот вторник только лучшей музыкой от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро продолжим. У нас впереди группа «Премьер-министр», также Ярослав Сумишевский и многие другие. Оставайтесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 1 сентября, День знаний. Волнительное событие для всех детей, учителей и родителей. Самое удивительное, что никто из всех перечисленных не хочет изображать радость в такую рань. Однако каждый отдает дань этому празднику, ведь он действительно важен. Не забудьте поздравить педагогов. Именно благодаря их неустанным усилиям малыши получают новые навыки.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: любовь к дачному участку и своим садово-огородным культурам тоже рождает много вкусного, красивого, интересного. Ну а чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», делится полезными советами и лайфхаками. Не пропускайте ни в коем случае.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Расскажи мне, доля. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Да, конечно, в темноте одному намного грустнее, чем в чьей-то приятной компании. Но сегодня 1 сентября, не будем об этом рассказывать детям, всему свое время, как говорится. И, кстати говоря, в финале этого часа, как и традиционно, на радиоудаче будет удачный момент. Не пропустите, сделайте громче, возможно, там имеется что-то и для вас. Спустя короткую паузу вернемся к нашему шикарному плейлисту. Впереди Таисия Повали.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин B12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов.

0: любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я хочу передать привет своему мужу Виктору Генриховичу Вейберу. Передать для него песню. Я готов целовать. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! НАСА запустила в космос телескоп стоимостью 4 миллиарда долларов. Аппарат с названием «Роман» предназначен для изучения темной материи планет за пределами Солнечной системы. По оценке космического агентства, спутник позволит обнаружить около 2500 новых планет. Озон превратит пункты выдачи в склады. С 10 сентября более 80 тысяч отделений маркетплейса будут работать как небольшие логистические центры. На первом этапе проекта товары после покупки доставят в нужный город. В Калужской области перестает действовать порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням. Ситуацию с поставками топлива на автозаправочные станции удалось стабилизировать. Таким образом, введенные ранее ограничения отменяются. Заливать бензин можно как в бак автомобиля, так и в канистру. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 18 тепла, завтра дождь и до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Когда ты вылез из постельки и шлепаешь по холодному утреннему полу умываться, и тебя еще немного потряхивает раздетого. Вот это называется головоломка. Ломка голова. Ну, давайте, такие каламбуры с самого начала. Просыпаемся, уже пора включаться в этот день. Меня зовут Андрей Фролов. Линейки в школах отгремели, праздник окончен, продолжаются будни. И бодрить вас в этот вторник продолжаем только лучшими хитами в эфире «Радио Дача». Оставайтесь в ближайших планах. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Чай вдвоем, а также проект «Интонация». Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2004.
0: Группа «Банда».
2: Я так хотел.

0: Happy End — это счастливый конец, переводится на русский. Считайте, что мини-урок английского проведен. Меня зовут Андрей Фролов. Приходите в следующий раз, обязательно изучим парочку новых слов, добавим в ваш словарь. Ну а через пару минут урок музыки проведут для нас не кто-нибудь, а, например, Михаил Шуфутинский очень скоро подоспеет со своей свежей работой под названием «Случайность». Так что оставайтесь рядышком и помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Если у вас дождливое усталое настроение уже давным-давно, некое выгорание присутствует, то благодаря Радио Дача и нашим партнерам вы всегда сможете поднять себе настроение. Например, в ближайшие выходные можно развеяться на фестивале под названием «Русский продукт». На этом событии всех ждут тематические зоны, интересные квест-игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов в категории 0+.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах Радио Дача.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда вышел на пенсию, понял: хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.
3: Будьте

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть, здесь все монстры!
3: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, меня зовут Алан, я звонил из Сахалина. Хочу передать привет маме, папе, бабушке, дедушке и соседскому коту Барсику. Хотелось бы заказать легендарный

0: Новости.
1: Московское время 11 часов дня. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний. Президент отметил, что начало учебного года всегда особый праздник, а школа – это не только уроки, это огромный мир, где ученикам предстоит совершить множество открытий. Глава нашего государства подчеркнул, что у нынешних учащихся есть огромное пространство возможностей, и это не только широкое. Широкая линейка программ, но и масштабные проекты в разных сферах. Россияне с этого дня могут открывать кошельки в цифровых рублях, делать переводы и расплачиваться ими в магазинах. Операции с новой формой национальной валюты будут бесплатными для граждан и с минимальными комиссиями для бизнеса, а ее использование будет полностью добровольным. Пока открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших российских банках. В дальнейшем их количество вырастет. На главной странице их мобильных приложений должна быть кнопка с логотипом цифрового рубля. Для оплаты покупки таким способом нужно будет считать там специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные песни.рф». Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: точно знать, что такое любовь. Это серьезное заявление. Огромное количество мыслителей, философов, литературных мастеров бились над этим вопросом и определением. А тут оказалось, надо было спросить просто у Леры Москвы, которую только что с вами послушали здесь в эфире «Радио Дача». Огромное количество других знатоков человеческой души у нас впереди с вами, потому что здесь только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Через короткую паузу услышим группу «Браво», также подоспеет А-студия и очень скоро Тамара Кутидзе, не пропустите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

А вот это уже не очень хорошо, когда совсем не хочется ничего нового, закостенелость ни к чему хорошему не приводит, друзья. Всегда ищите что-то свеженькое и, естественно, можно, например, не только здесь в FM-формате послушать своих любимых исполнителей, но также сделать это и вживую, тем более есть отличный повод 20-летия радиодачи в эфире. 26 сентября собираем всех друзей в лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Приходите, билетики уже давно в продаже на сайте удачныепесни.рф. Там же все подробности, возрастное ограничение 12+.

0: Следующий час в эфире «Радио Дача» будет немножечко не такой, как все предыдущие. Дело в том, что с 12 до 13.00 стартует удачный час. Это программа, где главную роль выполняете вы, наши дорогие, обожаемые слушатели. Принимаем и озвучиваем ваши приветы и поздравления на протяжении целых 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, там уже специальный пост опубликован прямо на стене. Комментарии открыты. Также работает мессенджер «Макс», и звонить можно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Москвы. Хочу передать привет всем моим родственникам, папе Роману и маме Маргарите. Я их очень люблю и хочу заказать песню «Зиверт и Мот» Маруса.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости.
8: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Узбекистане создадут специальную зону для добычи криптовалюты. Речь идет о площадке в Каракалпаке с тремя майнинговыми и тремя дата-центрами общей стоимостью более 5 миллиардов долларов. Военкоматы получат финансовое и юридическое досье на военнообязанных и их родных. Информация будет поступать по каналам межведомственной связи от госорганов и частных компаний. Речь идет про данные о налогах и кредитах граждан, месте работы и даже об участии в ДТП. Контроль над калужскими дорогами отдадут искусственному интеллекту. Цифровую модель уже опробовали на загруженных магистралях областного центра. Ожидается, что к концу десятилетия инновационные решения позволят в онлайн-режиме определять ДТП, а дорожные службы окончательно переведут на цифровую диспетчеризацию. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 18 тепла, завтра дождь и до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
10: Удачный час.
11: Удачный час стартовал, как и было обещано. Друзья, принимаю ваши приветы и поздравления в соцсетях, в группе ВКонтакте. «Радио Дача». Прямо на стене есть специальный пост. В комментариях оставляйте все, что хотите сказать своим коллегам, родным и близким. Также пишите нам в мессенджер Макс и заказывайте песни по номеру в Москве. Только таким образом это происходит. 8-495-995-2555. Давайте распечатаю уже первое письмецо, которое у нас имеется. Замира из Улан-Удэ передает привет подруге Любе, что работает в столовой «Клюква». Желаю ей сил и терпения в работе на кассе. Поздравляю всех с Днем Знаний. Ну, работа на кассе уже имеется, там не самообслуживание. Уже хорошо, Люба, есть чему порадоваться. Целую, обнимаю, в конце написала Замира. Кстати говоря, про День Знаний, с которым всех Замира поздравила. Можно вместе с детьми, взрослыми, кем угодно посетить ближайшие выходные Измайловский Кремль. Там пройдет городской фестиваль «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи без возрастных ограничений. Фестиваль понравится абсолютно всем. Продолжим озвучивать ваши приветы и поздравления уже совсем скоро, буквально через пару минут. Оставайтесь.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте. Меня зовут Лиля. Я из поселок Балабаново под Ногинском. Хочу передать привет сотрудникам всем, обслуживающему персоналу. И вот моему другу заказать песню «Мальчик хочет Тамбов». Моего друга зовут Фирус, он издалека. Желаю ему хорошего дня и большое спасибо «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Новая подборка ваших приветов и поздравлений уже имеется. Давайте отправлять по очереди из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Поздравить просят Саву Альшевского, первоклассника из Ростова-на-Дону, с 1 сентября. В добрый путь за знаниями подписалась тетя Аня с 14-й линии. Что бы это ни значило. Надеюсь, рюкзак большой приобрел к учебному году Сава, и туда влезет много знаний. Пишет Елена еще из Саратовской области. Отправляет она привет и поздравления своей любимой доченьке Варварушке, которая пошла в 10 класс. Желаю ей только удачи, новых достижений и побед. Люблю тебя, моя девочка. И еще Валера отправляет салют Дане, с которым они отработали как раз-таки утренние линейки. Пишет: будем отдыхать как следует, только держись, ты чего-то совсем размяк. Даня, да, бодрости чуть побольше добавим, естественно, лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Не расслабляйся, только обед, только начало вторника, парни уже закончили работать. Эх, немного завидую, как и многие, я думаю, но исключительно белый и пушистый завистью. Дальше обязательно продолжим читать ваши приветы и поздравления. По-прежнему оставляйте их в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте. Прямо на стене имеется специальный пост, комментарии открыты также. Напомню, что музыкальные заявки можно делать только по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Константин. Я из города Ишима Тюменской области. Сегодня хочу передать привет моим одноклассницам Полине Смыковой и Галине Матаевой. Пожелать хочу им всего самого-самого наилучшего. Поставьте блестящих, а я все летала. Большое вам спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Еще есть несколько непрочитанных ваших приветов и поздравлений из мессенджера Макса и группы ВКонтакте. Сейчас займемся ими непременно. Делайте погромче, возможно, там имеется что-то и для вас. Галина, вот, например, поздравляет своих любимых и прекрасных внуков Артема, Сашу и Викторию с новым учебным годом. Подписались также дедушка и вся станица Ильинского, Краснодарского края присоединяется. Что-то никто не поздравляет учителей. Это печально, друзья. Еще в группе ВКонтакте Илья передал привет из Псковской области всему коллективу «Радио Удача» и поздравил с началом 20-го юбилейного сезона. Конечно же, долгих лет и процветания пожелал нам тоже для разнообразия. Неплохо. Илья, спасибо большое. И Егор отправляет привет своей любимой, с которой они все никак не встретятся. Говорит, чтобы ты, Соня, наконец ему ответила. Возможно, чем-то обидел Соню. Нужно подумать, пораскинуть мозгами. Ну и, вероятно, какой-то поступок сделать. Девушки такое любят. Ну, а мы любим только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Они продолжатся в этом часе непременно. Заказывать их можно по номеру в Москве исключительно. 8495-995-2555. Скоро вернемся.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Петросян Левон. Я из города Краснодара, постоянный ваш слушатель. Хотел передать привет моей жене Анаит и пожелать здоровья ей. Поставьте для нее песню Светланы Лазаревой «Возвращайся домой». Спасибо, Радио Дача.

Все верно, с 12 до 13 общаемся в прямом эфире, озвучиваем все ваши послания, которые оставите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Например, Машонина Виктора и Викторию поздравляют с началом учебного года. Какие победоносные имена у обоих ребят. Желают успехов в учебе и приобретения полезных знаний. Подписался любящий отец. Это послание из Оренбурга к нам пришло. Далее поздравление дочери Герасимовой Виктории и внуку Крылову Алексею, также племяшке Лащенко Роману с Днем Знаний от неизвестного, увы, человека, но я думаю, они все в курсе, скорее всего, этот человек рядышком находится. И еще один привет отправляется Роману, самому себе, он пишет, что у него сегодня день рождения, мы тебя поздравляем, всем коллективом и всего наилучшего желаем. Движемся дальше, до конца текущих 60 минут продолжается удачный час. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и заказывайте песни по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Мельникова Галина из села Кардаилово. Хотела бы поздравить внученьку Свириденко Настеньку, которая живет в городе Оренбурге. Она сегодня пошла в 9-й класс выпускной. И пожелать ей всего самого хорошего, хороших друзей, учителей. И поставьте для нее какую-нибудь песенку. Спасибо, Радио «Дача». Удачного вам дня.

0: Дачный час.
1: Ну что ж, возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям в текстовом формате. Оставлять их необходимо по-прежнему в группе ВКонтакте и мессенджере Макса. Аида отправляет привет из Махачкалы. Анфисе желает легкой работы, а также Фатиме, ей она пожелала хорошего отдыха. Вот это да, какие разные судьбы у этих двух девушек. Дарья поздравляет с днем рождения Сергея Мухина из Нижнего Тагила от Дарьи и Валерии. И еще один привет своему начальнику Коляну. Интересные отношения с начальником отправляет Андрей. Он пишет, что все сделал и побежал домой. Счастливый человек уже в такое-то время. Желаем хорошей дороги, да и всем, кто находится в пути, тоже хорошего вам путешествия. На этом пока прервемся. Через пару минут буквально вернемся и озвучим свежие ваши приветы и поздравления. Напомню, что заказывать композиции можно исключительно по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет своим друзьям. Это Никите, Снежане, Коле, Владу. Хочу пожелать здоровья, успехов в учебе. И поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Маликова. Спасибо, «Радио Дача».

С 12 до 13.00 традиционно обмениваемся посланиями друг с другом, какие-то напоминания, поздравления и прочие приветы от вас. Собираем в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Алексей отправляет привет от всего коллектива, между прочим, к Роману, который везет им обеды. Поторопись, пожалуйста, иначе встретим не очень тепло. Да, согласен, это будет логично. Если сама еда будет тоже остывшей, то и прием холодный получится. Светлана в мессенджере Макс поздравляет Коробейникова Матвея. Первый раз в первый класс он отправился. Успехов в учебе, естественно, верных друзей, что немаловажно. Будь умницей. Маме Наташе большого терпения и крепкого здоровья. Далее дочке Кондюриной Анне удачной, успешной учебы в 9 классе пожелали. Всем племянницам-студенткам всего самого наилучшего и отличной учебы, подписалась Света. Далее Татьяна отправляет привет подругам, с которыми они наметили встречу на сегодняшний вечер. Говорит, что все готово. Видимо, у нее собираются девчонки, и она вас всех ждет, шлет вам пламенный привет и огромное количество поцелуев, сердец в виде смайликов. Здесь прервемся ненадолго, вернусь через пару композиций и озвучу уже последние на сегодня ваши письма. Так что пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а также заказывайте песни по номеру в Москве 8-495-995-2555. А прямо сейчас слушаем Нину Шацкую и Брэндона Стоун с летней новинкой под названием «Стамбул».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню с Нарышкина. Зовут меня Гавриличева Надежда Ивановна. Хочу поздравить внука с началом учебного года и исполнить песенку «Шамана», «Душа нараспашку». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Как и обещал, последние ваши приветы и поздравления будут озвучены сию минуту. Оксана из Чистоозерного передает привет всем нашим слушателям. Говорит, что постоянно вместе с нами. Это правильно. Также ученикам и студентам желает новых открытий, отличных оценок, верных друзей, удачи и успехов. Учителям вдохновения и терпения. Отдельные пожелания удачной смены дорогому коллеге Забродину Виктору Федоровичу. Огромное спасибо за позитив и оптимизм, которым он заряжает коллектив на протяжении многих лет работы в организации. Вот такие коллеги действительно ценны всегда и везде. От Булата привет отправляется его первой любви Эльвире, которая сейчас живет в Москве. Он пишет: Эльвира, что до сих пор любит и скучает даже 14 лет спустя. Вот это да. Амбассадор фильма «Хатико» Булат буквально. Он надеется, Эльвира, что ты его услышала и ждет встречи. Найдитесь как-нибудь. И Дарья отправляет поздравления с днем рождения Сергею Мухину. И еще одно поздравление с днем рождения на мессенджере Макс оставил нам Андрей. Он поздравляет Ольгу, желает счастья, здоровья. Очень лаконично. На этом и закончим. Сегодня, завтра удачный час вернется непременно в то же время с 12 до 13.00. Не пропускайте.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта платим. Срок акции.

0: За бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.
7: Ай яй

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
5: 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
11: Битва поколений.
10: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Удачный час.
14: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Наталья. Я живу в Сорочинском районе, село Вторая Ивановка. Хочу поздравить своего любимого мужа Александра Шаранина с хорошим днем. И поставьте, пожалуйста, ему песню «Детство» Юрия Шатунова.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил активное взаимодействие стран Шанхайской организации сотрудничества в различных сферах на благо государств-участниц объединения и для формирования атмосферы мира и стабильности. Такое заявление он сделал сегодня на совете глав стран-членов ШОС. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что укрепление торговли внутри организации способствует поступательной динамике социально-экономического роста и улучшению благосостояния населения. В России сегодня вступили в силу изменения в транспортном законодательстве. Как пишет ТАСС, билеты на пригородные поезда теперь можно будет вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Кроме того, корректировки направлены на повышение доступности ЖД-транспорта для граждан с инвалидностью. Закрепляется приоритетный порядок продажи специализированных мест. Они будут ограничиваться в свободной продаже и в первую очередь предназначаться для пассажиров, использующих кресло-коляски. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет – тоже работа, только начальник маленький.
0: Это «Радио Дача».

0: связи с этой песней возник у меня интересный вопрос. Чем больше людей участвуют с тобой в конкурентной борьбе, тем, естественно, приятнее заполучить первое место. Но в случае с женщиной, когда она тебя называет номером один и лучшим из всех, что были, хочется ли, чтобы там за плечами было много претендентов? Или наоборот, некий парадокс. Как бы то ни было, всем желаю быть в топе, успехов в делах и заботах. Меня зовут Андрей Фролов. Оставайтесь с нами, очень скоро услышим Николая Баскова, Любовь Успенскую, а также Люсю Чеботину. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: знаю, как вы, а я даже посреди рабочего дня считаю, что текст данной композиции посвящен тому самому живительному напитку, который называется кофе. Поднимаю свою кружечку за всех трудяг. Бодрости и креативных идей желаю вам, в какой бы сфере вы ни трудились. Без чего еще невозможен хороший рабочий? Для каждого ответ свой, объединяет их всех одно – хорошая музыка. А вы знаете, где ее искать. Даже без FM-приемника можно включить нашу волну благодаря Яндекс.Радио. Удобнейший сервис, где можно посмотреть плейлист, добавить любимую песню в избранное. Скачивайте и пользуйтесь с удовольствием. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Расскажи мне, доля.
7: Встречайте! Сергей Завьялов. 27 сентября на сцене Арена КТЗ состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: только позовите, и он прибежит, ваш любимый четвероногий питомец. Все владельцы собак это знают. У кошатников такой трюк исполняется только совместно с шуршанием пакетика с кормом. Мужчину тоже можно заманить пшикающей баночкой, понимаете, да? У всех есть триггерные звуки. Звучание радиодачи — это залог хорошего дня. Не забывайте начинать день вместе с нами. Завтра обязательно с утра услышимся. Меня зовут Андрей Фролов. На сегодня прощаюсь. Эфиром продолжит рулить Мария Федорова. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Ундинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
4: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
4: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья, я из города Москва. Я хочу поздравить своего племянника с днем рождения сегодня, пожелать ему счастья, здоровья, успехов в учебе и заказать песню Валерия Леонтьева «Казанова». Моего племянника зовут Егор. Еще раз с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз. Это я.

0: Роман от группы «Винтаж» на волнах радиодачи. Здесь у нас каждый час как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты и только приятный финал в виде рубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, а они, думаю, всегда найдутся, например, День знаний, звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни Димы Билана, группу «Гости из будущего», Михаила Шуфтинского и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Дима Билан, хит «Пообещай» в продолжении часа на Радио Дача. А мы сегодня тоже хотим взять одно важное обещание с осени. Пусть пообещает нам поменьше дождей, побольше солнечных дней и хотя бы несколько теплых выходных для поездок за город. Со своей стороны, обещаем не ворчать из-за прохладных ночей и утренних часов и встречать новый сезон с хорошим настроением. Тем более в нашем эфире любимые хиты мы слушаем при любой погоде. Уже через короткую паузу на Радио Дача для вас песни Олега Газманова, Юрия Антонова, Юлии Михальчик и многие другие.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Осенний сон по-своему хорош, когда за окном промозглая погода, льет дождь и холодно. Залезть под теплое одеяло и выспаться – идеальный вариант. Ну а нам все же приятнее нынешняя ситуация за окном. Например, в столице сегодня днем до плюс 26 градусов. Ну а дожди, которые нас ожидают в течение всей недели, к ним уже надо привыкнуть. К другому прогнозу музыкальному уже через короткую паузу мы будем слышать хиты Андрея Губина, Юлии Савичевой, Кати Лель и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста, добавляйте любимые песни в избранное, оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: «Адский шеф» завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тогучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: В Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Японии добровольцы помогли сдвинуть с места средневековую крепость. Около 2000 человек вручную переместили 360-тонную башню замка Хиросаки почти на 2 метра. Желающих оказалось вчетверо больше, чем требовалось. В России предложили ввести цифровые паспорта автомобилей. Документ будет содержать полную историю машины, включая ее пробег, историю ДТП, ремонтов и цены прошлых продаж. Законопроект намерены рассмотреть в будущем году. На Калужской земле запустят проект по адаптации женщин-заключенных к жизни на свободе. Экспериментальную программу намерены апробировать на базе исправительной колонии 7 в областном центре. Проект, в котором задействована команда юристов и психологов, направлен на профилактику рисков повторных преступлений. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 18 тепла, завтра дождь и до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Чем дальше от нас лето, тем сильнее хочется улететь куда-нибудь подальше на поиски вечного солнца и по-настоящему теплой погоды. Главное, чтобы маленький самолет выдержал наши большие планы и не потребовалось доплачивать за такой большой багаж всех желаний и хотелок. Ну, радует, что в сентябре также бывает довольно-таки тепло. Плюс не забываем про период, который называют «бабье лето». Ну и всегда согреваемся лучшими хитами нашего эфира. Уже через короткую паузу его продолжат песни Татьяны Куртуковой, группы «Нэнси», Настасьи Самбурской и не только.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

компании прекрасных песен мы проводим сегодняшний первый день осени на радиодаче. Лето осталось позади, но дачный сезон еще продолжается. И многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено», в которой мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Здесь же, в нашей группе, можете оставить свой вопрос, а уже в выходные узнать ответ. А вот через короткую паузу нас ждут песни группа «Студио», Татьяна Овсиенко, Виктор Салтыкова и многие другие.

0: Тех, кого любим и кого уж точно это касается, можно порадовать вниманием в нашем эфире. Звоните к нам в студию, передавайте приветы родным, близким и, конечно, заказывайте свои любимые песни. В финале часа на радиодачу рубрика «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555. От нас также музыкальный привет в виде хитов Кристины Арбакайте, группы «Фабрик», Андрея Державина и других любимых артистов. Радиодача.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я ясные дни оставляю себе.
2: Стас Михайлов.
3: Все для тебя.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио Дача, чтобы мангал горел.

0: нашу любовь.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
1: Группа «Фабрика».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я звоню из Москвы. Я просто хочу поздравить всех с началом учебного года и передать привет своим бывшим одноклассникам. Пожелать хочу счастья, здоровья, хорошей погоды. Хочу заказать песню «Как упоительно в России вечера». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля удачной песни осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Косяков, с 1 июня выплаты уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае, свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкортостан и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в МАКС. Он заработал в образовательном пространстве с ферм. Об этом пишет Москва-24. С помощью нового инструмента педагоги смогут создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Кроме того, в течение сентября на платформе появится сервис викторины и тесты для проверки знаний. Он позволит создавать собственные опросники или использовать готовые, а также запускать индивидуальные и командные соревнования между классами и школами. В июле средняя зарплата в вакансиях приблизилась к 90 тысячам рублей. Самые высокие предложения в сельском хозяйстве и добыче сырья. Среди специалистов больше всего обещают сварщикам, водителям, геологам и машинистам. В топ-менеджменте лидируют директора по маркетингу и пиар 236 тысяч рублей. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиоудачи. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Николай Басков, Владимир Пресняков, Олег Газманов и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радиоудача».
0: Прямо сейчас.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: хит Ани Лорак в продолжении часа на радиодаче. И порой также хочется обратиться к погоде, чтобы собрала все те осадки, которые нас периодически посещают. Не хочется в первые дни осени наблюдать за окном дожди и тучи. Их точно еще хватит в конце сезона. Желаем всем ясной погоды, солнца и любимых хитов. В нашем эфире их много, хватит всем и каждому, поэтому держимся нашей волны. Через короткую паузу для вас песни Николая Баскова, группы «Руки вверх», Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многие другие. Всех еще раз мы поздравляем с первым днем осени, ну и школьников, студентов с Днем Знаний.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: звучит Николая Баскова «Туманы» в продолжении часа на радиодаче. Кстати, с любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Николая Баскова еще увидим Филиппа Киркорова, Юлианну Караулову, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Михаила Боярского, Хабиба и не только.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Самый лучший день может быть абсолютно любым, если его правильно начинать. Что мы с вами и делаем. С нами сегодня первый день осени, начало учебного года. Ну и сейчас в хорошую погоду куда приятнее выходить, например, на улицу и даже отправляться на работу. Молчу про то, как приятно возвращаться домой. Мы всем желаем удачного и легкого вечера. Продолжается вторник, и уже скоро его дополнят хиты группы Иванушек Интернешнл, Димы Билана, Славы и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль. Удачные!

0: лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню я вам снова в Уренгое. Меня зовут Сергей. Хотел бы пожелать удачи тем, кто работает на 22-м ГП. И пусть прозвучит песня группы «Любэ». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Японии добровольцы помогли сдвинуть с места средневековую крепость. Около 2000 человек вручную переместили 360-тонную башню замка Хиросаки почти на 2 метра. Желающих оказалось вчетверо больше, чем требовалось. В России предложили ввести цифровые паспорта автомобилей. Документ будет содержать полную историю машины, включая ее пробег, историю ДТП, ремонтов и цены прошлых продаж. Законопроект намерены рассмотреть в будущем году. На Калужской земле запустят проект по адаптации женщин-заключенных к жизни на свободе. Экспериментальную программу намерены апробировать на базе исправительной колонии 7 в областном центре. Проект, в котором задействована команда юристов и психологов, направлен на профилактику рисков повторных преступлений. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 18 тепла, завтра дождь и до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: хит группы «Динамит» на радиодаче. Между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому можно звонить в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе одной большой компании будем слушать следующие хиты Seven Rose, Вики Цыгановой, Михаила Круга, Люси Чеботиной и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: средней полосе России типичный период цветения черной смородины. Это конец мая, начало июня, но и в сентябре есть чему радовать своими красками. И дачники об этом знают не понаслышке. Сейчас как раз еще продолжается сезон работ на участке, поэтому каждые выходные многие стараются уехать на дачу, хотя, наверное, и в будние дни там также работы хватает. Мы каждому желаем успевать не только трудиться, но и отдыхать. Все же с нами начало осени, и первые дни сезона еще успеют порадовать хорошей погодой. Ну а от нас вам для хорошего настроения уже скоро хиты группы «Лицей», Татьяны Булановой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Пожалуй, один из главных хитов этого сезона, имея в виду осени, от группы «Лицей» на радиодаче можно не только слушать, но и посвящать своим близким вместе с вашими пожеланиями. Для этого воспользуйтесь рубрикой «Удачный момент». Также сегодня день знаний, ну и мне кажется, особое внимание заслуживают те, кто отправляется в первый класс. В общем, звоните с любым приятным поводом. А мы уже скоро послушаем прекрасные хиты Татьяны Овсиенко, Жасмин, Мзары и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Т-банк.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: «Адский шеф». Завтра

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Ерохин Андрей. Звоню я из города Железногорска. Передаю привет Диане Александровне, любимому врачу. И хочу заказать для нее песню «Одинокая волчица». Спасибо.

0: Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 25 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Государственный контроль за качеством оборудования для детских площадок начал действовать в России. Теперь этим занимается Росстандарт, сообщает РИА Новости. С сентября список продукции, за которые будут следить, расширился. В него вошли топливо, автомобили, запчасти, электротехнические комплектующие, стройматериалы, а также видеоигры и игровые приставки. Уточняется, что контроль вернули из-за резкого роста поддельной продукции на рынке. Новый диагноз сверхожирения могут ввести в России. Такой термин появился в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых, которые разработали в Российском обществе эндокринологов. Предлагается считать его при индексе массы тела выше 50. Для сравнения, ожирение диагностируют уже при МТ от 30, независимо от стадии и осложнений. Индексы массы тела рассчитывают как отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах. Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. Стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. Быстрая доставка может стать платной, об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на представителей логистического рынка. По их словам, транспортировка и хранение стали невыгодными, поэтому маркетплейсы при росте скорости доставки не учитывали стоимость агрессивной логистики. Теперь цена будет зависеть от срочности, чем быстрее, тем дороже. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Этот выпуск завершен, с вами была Екатерина Родина, оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Читать по глазам может каждый. Например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а вот узкие о том, что собеседник недоволен или в гневе. Но все же чтение по глазам достаточно условное занятие. Куда надежнее разговор и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты Сергея Лазарева, групп «Гости из будущего», «Интонация» и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
3: встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Там позади теперь осталось лето, и тут с нами первый день осени. В данном месяце, напомню, нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, группу «Комбинация», Кайметова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Натали, Ромы Жукова и многие другие.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Во многих интервью Натали заявляла о том, что мечтала стать учителем начальных классов, поэтому кто-то из вас сейчас мог бы гордиться своим преподавателем. Ну и в нашем музыкальном мире отличные результаты, мега-хит, о боже, какой мужчина на радиодаче. Да, тема школы сегодня вполне актуальна, на календаре 1 сентября. Поздравим еще раз всех с началом учебного года, ну и пожелаем уже всем приятной теплой осени. В компании таких ярких хитов куда приятнее проводить это время. Через короткую паузу для вас песни Кати Лель, Николая Баскова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь ненадолго. Ну а далее в эфире мой коллега Иван Никитин.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я бы хотела поздравить с учебным годом свою дочь Николайчук Дарью и заказать ей очень хорошую песню. Доченьке и всем ученикам школы 2070 города Москвы желаю успехов в новом учебном году. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Волна музейных краж добралась до Вены. Из местного музея декоративно-прикладного искусства вынесли колье, которое королева Египта Назли Сабри надевала на свадьбу дочери с будущим шахом Ирана в канун Второй мировой. В изделии более 600 бриллиантов. Власти Подмосковья запретили отпуск бензина несовершеннолетним. Исключение сделают только для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке топлива им необходимо будет предъявить водительское удостоверение. 250-летие Калужского региона отметят спектаклем «Променадом». Уникальный флешмоб с погружением в историю края ждет жителей областной столицы субботним днем прямо на порожках театра юного зрителя. Запланировано сразу несколько показов, начиная с полудня. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 60 копеек, единая европейская валюта 99 рублей 68 копеек. Сегодня в Калуге плюс 26, в ночные часы до 18 тепла, завтра дождь и до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Я бы сказал, шоу должно продолжаться. Жизнь идти своим чередом, а мы с вами получать удовольствие и от работы, и от отдыха. Компанию на радио «Дача» нам только что составила талантливая и элегантная Полина Гагарина. Ну а с этого момента у микрофона Иван Никитин. Всем говорю здравствуйте, добрый вечер, друзья. Скоро окунемся в лихие 90-е, очутимся на дискотеке вместе с группой «Демо».
1: Реклама. Расскажи мне, доля. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Согласитесь, весь мир усыпан яркими красками, когда мы счастливы. А счастливы мы по простым поводам. Кто-то сказал комплимент, в магазине попался приветливый продавец, а на работе, например, порадовали отпускными. Тони только что напомнил о простом человеческом счастье на радиодаче. На горизонте невероятно трогательный хит от одного из очень нам всем знакомого друга, который сначала вернулся на новую волну 2026, а теперь и в эфир радиодача. Встречайте, Валерия Леонтьева.

0: Знает, возможно, именно ласковый и нежный зверь дозвонился недавно к нам в студию и передал привет в рубрике «Удачный момент». Послушаем его голос совсем скоро, в том числе и песню в подарок, а пока поблагодарим Ирину Аллегрову за ностальгию по музыке 90-х.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.
2: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
0: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня в Карташке вести, я звоню из Рязани. Хочу для любимой бабушки, ее зовут Лидия, показать песню по ресторанам всех слушателей первым осенним днем и также днем знаний. Хорошо там, где есть любимая радиодача. Мы вас очень любим.
4: В дымном блину, в угаре пьяном, жизнь моя

Именно такой идиллии желаю каждому слушателю радиодачи, каждой паре и каждой семье. Да вообще всем влюбленным, кто нас слушает сейчас. Зовут меня Иван Никитин, всем еще раз огромный привет. Осень нас балует теплом и, естественно, мы отвечаем тем же музыкальным настроем. Только что от певицы Ёлки, ну а совсем скоро и от группы «Звери», которая не в бровь, а в глаз намекает нам, что осень только начинается. Ну а прямо сейчас о погоде.

0: Родные просторы воспевать можно бесконечно, но всегда будет этого мало. Лучше купить билет на поезд или самолет и без лишних слов махнуть к любимым в родные стены. Татьяна Куртукова широко и масштабно прямо сейчас звучит на радио «Дача». Друзья, громче, пожалуй, может быть только на юбилейном шоу, на фестивале «Удачные песни» в Москве. Радио «Дача» в этом году отмечает юбилей 20 лет в эфире. Только представьте себе, друзья, отмечать будем 26 сентября на сцене Live-арены и увидим Николая Баскова, Олега Газманова, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... Фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Не будем спешить с желтыми листьями, еще и на красные насмотримся, и в учебнике вместо закладок положим. Да, да, да, все это будет, но пока трава зеленая, а листва еще зеленей, продолжим наслаждаться теплом и мысленно продлим лето. Анжелика Варум и Дмитрий Маликов на радио «Дача» с актуальным хитом. С этим, конечно, не поспоришь. Приоткрою тайну и скажу, что в рубрике «Удачный момент» заказали хит исполнителя, у которого, между прочим, диапазон голосов 4 октавы. Представляете? Скоро в эфире. Оставайтесь.
1: «Дачные объявления». По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Дача» представляет.
9: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
10: Не может быть, здесь все монстры!
9: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
11: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
10: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры!
9: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из поселка Белозерска. Меня зовут Вера. Хотела бы передать привет своей семье, а именно Артему, Кате, Рите, Варваре, моим девочкам, любимым детишкам и нашим гостям Александре, Николаю, ее сыну, Георгию, Ване и Артему. И еще моему племяннику Саше. Желаю всем счастья, хорошего настроения. И хотела бы послушать песню «Никита, улетели навсегда». Спасибо, радио «Дача».

Так надо было сказать, что тебе надо. Может, и дала бы, что ты хочешь. Друзья, все мы прекрасно знаем, что недопонимания устраняются исключительно словами и желательно в дружеском ключе, дружеским тоном. Легкое кокетство, ну да, допустимо. Разочарованный, но по-прежнему зажигающий Артур Пирожков на радио «Дача». С удовольствием и я вместе с вами пробуду на одной волне. Зовут меня Иван Никитин. Всем разрешается выдохнуть после 1 сентября и заслуженно отдохнуть под лучшую музыку нашей с вами современности.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

Мастер комплиментов, композитор, певец, победитель «Фабрики звезд» на Первом канале, автор песни «Музыка моя» Дмитрий Колдун в эфире «Радио Дача». Но мы тоже на достигнутом пике музыкального драйва не остановимся и останавливаться не собираемся. Скоро слушайте вместе с нами Горгону российской поп-сцены Люсю Чеботину.

0: не знаю, как вы, друзья, а я, когда был школьником, всегда испытывал какую-то неловкость, когда 1 сентября идешь в школу с букетом. Да, понимаю, что традиция, но цветы хочется подарить маме, а не учителю, пусть даже и хорошему, классному руководителю. Впрочем, как подрос, появились первые деньги, цветы маме подарил и отлегло. Задача минимум выполнена. Группа «Веселые ребята», правильно даже сказать, ансамбль «Веселые ребята» на радио «Дача» только что в нашем эфире. Друзья, очень скоро тему цветов продолжим, но уже в исполнении Наташи Королевой. Дождитесь, послушаем вместе.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Кроникова Татьяна Александровна из Ростовской области. Хочу передать привет своей дочери Кроникова Валерии. Сказать ей, что я очень люблю,

Да, пора уже детишек поцеловать и отправить спать. Особенно тех, кому завтра в детский сад или в первую смену в школу. Ева Польна только что натолкнула на правильные действия взрослых на радиодаче. И если детское время в 10 часов вышло, то взрослые могут продолжить не спать и даже зажигать, по крайней мере, в душе. Например, под группу «Фабрика» через несколько минут. У него Иван Никитин. У микрофона всем доброго вечера.

0: Дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Как быть без музыки, не знаю. Лично я и заболел еще в школе. Как видите, с удовольствием слушаю вместе с вами и ни на минуточку не отпускает. Группа «Студио» для всех меломанов на радио «Дача». И, конечно, всегда возникает вопрос, где лучшее качество звука? На FM-волнах или в интернете? Безусловно, друзья, прослушивание в интернете, например, на сервисе «Яндекс.Радио» — это наилучший вариант для меломана. Там можно и плейлист посмотреть, и любимую песню добавить в избранное. И помните, друзья, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам.
1: Ну чего началось-то? Нормально же отдыхали, без слез, без истерик. Пусть там за окном погода делает что хочет. Хоть дождь по лужам, хоть дождь по крышам, но вы не одиноки, друзья, и под уютным музыкальным пледом в компании «Радио Дача». В общем, меланхолию прекратить. Это мое пожелание группе «Пропаганда». Впереди рубрика «Удачный момент». Посмотрим, кому достанется следующая порция комплиментов и песня в подарок.
2: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет. Легендарная песня года.
3: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
2: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача». Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде, другу Алексею, который рядом сидит. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Преснякова. Спасибо, радио «Дача».

Лучше, конечно, истории не выдумывать. Все мы любим то, что было на самом деле. И, кстати, это один из главных маркетинговых ходов, чтобы привлечь как можно больше зрителей в кинотеатр. Просто добавь подпись к постеру «Основано на реальных событиях». Иван Никитин вместе с вами, вдохновляюсь хитом группы «Непара». Ну а дальше, друзья, у нас не настолько серьезная песня. Хит Ирины Салтыковой. Поговорим о ваших глазах.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

модно, поэтому поем хором «Люблю, куплю, поедем». Кирилл Туриченко настраивает нас на путешествие в выходные, так что берем на заметку. Почему только на заметку? Ну, потому что только в школу начали ходить, только 1 сентября отгремело. Предлагаю сосредоточиться на учебе. Об этом же и группа «Хай-Фай» споет через несколько минут на радиодаче.

0: Да, учитывая время на часах в московской студии, еще чуть-чуть и будет уже непонятно, все это происходит наяву или во сне. Время позднее, и, пожалуй, мне тоже пора заканчивать свою рабочую смену. А пока продолжаем бороться со сном под хит Егора Крида на радио «Дача». Всем желаю убаюкивающего завершения вечера и приятных снов. Иван Никитин, обнимаю, пока.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио «Дача» 92.4 FM.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, это с Нижегородской области. Меня зовут Государева Алексея Александровна. Я хочу поздравить себя с юбилеем сегодня и передать привет своему мужу, Государеву Александру, и заказать для него песню. Самую хорошую. Спасибо хочу сегодня вообще всем, кто меня поздравил с юбилеем, моим коллегам, родственникам, моим ученикам, одноклассникам. Всем-всем-всем желаю доброго здоровья и счастья и успехов в личной жизни. Спасибо, Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Климович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А я

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я не живу я в мире слез, от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез, я вижу мир наискосок. Мне людям верят,

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет. Очень много.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.